В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 22 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь в рамках учений.

Зеленский заявил, что в результате удара по штабу российских сил безопасности погибло около 100 человек. Госсекретарь США видит хорошие признаки для мирного соглашения с Ираном. А сейчас подробнее об этом. Министерство обороны России заявило о поставке ядерных боеприпасов в рамках учений ядерных сил в район соседней Беларуси, где дислоцирована ракетная бригада. Этот шаг может вызвать негативную реакцию со стороны Украины и европейских стран. Министерство в четверг сообщило в социальных сетях, что белорусская бригада загружает специальные боеприпасы на пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов «Искандер-М» и скрытно продвигается в обозначенный район. «Искандер-М» – баллистическая ракета малой дальности. На видео, опубликованном министерством, видно, как грузовики проезжают через лесистую местность и, судя по всему, на пусковые установки устанавливаются ракеты. Ранее министерство объявило о проведении трехдневных учений, которые продлятся до четверга и будут посвящены подготовке и применению ядерных сил. В учениях примут участие более 64 тысяч человек. Министерство обороны Беларуси также сообщило, что будет сотрудничать с Россией в проведении учений, направленных на подтверждение оперативных процедур, включая транспортировку и применение ядерных боеголовок. В декабре прошлого года Беларусь сообщила о размещении на своей территории баллистической ракеты средней дальности «Орешник» российской разработки. Сообщается, что «Орешник» способен нести ядерные боеголовки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нанесла удар по штаб-квартире российской спецслужбы на оккупированной территории, в результате чего около 100 человек погибли или получили ранения. Зеленский в четверг написал в соцсетях, что Служба безопасности Украины атаковала штаб-квартиру Федеральной службы безопасности России в Херсонской области на юге Украины. Он не уточнил, когда и как была проведена эта операция, но сообщил, что удар уничтожил систему противовоздушной обороны. Пост Зеленского включал видеозапись зданий, охваченных пламенем после нескольких ударов. Зеленский написал, что россияне должны почувствовать, что обязаны положить конец своей войне, и добавил, что украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать. По сообщениям, Тегеран рассматривает новое мирное предложение Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что появились некоторые обнадеживающие признаки. Рубио выразил оптимизм по поводу достижения сделки, заявив: «Я не собираюсь утверждать, что это обязательно произойдет, но хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы попытаться заключить сделку». Рубио отметил, что не хочет быть излишне оптимистичным, но сказал, что будет следить за развитием событий в ближайшие дни. Информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщило, что соглашение не достигнуто, но разногласия уменьшились. В сообщении говорится, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу иранских запасов обогащенного урана. Трамп поклялся конфисковать эти материалы, заявив: «Мы их получим, они нам не нужны, мы не хотим их. Вероятно, мы уничтожим их после того, как получим, но мы не позволим им иметь их». Однако Иран продолжает сопротивляться в этом вопросе. Иранские источники сообщили Reuters, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что обогащенный уран не должен отправляться за границу. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи поручила министрам кабинета устранить задержки в цепочках поставок красок, утеплителей и прочих строительных материалов, производимых из нафты, чтобы обеспечить поступление этой продукции нуждающимся в ней компаниям, включая малые предприятия. Такаичи дала это поручение на состоявшемся в четверг заседании кабинета министров, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр заверила, что Япония, вероятно, сможет обеспечить достаточные запасы сырой нефти и нефтепродуктов, получаемых из нафты, на

Весь следующий год, приложив больше усилий для их закупки из альтернативных источников за пределами Ближнего Востока. Однако она указала, что в стране наблюдаются задержки в цепочках поставок, производимых из нафты товаров, таких как краски и изоляционные материалы, а также смазочные масла. Такаичи сказала, что правительство занимается решением этой проблемы, уделяя особое внимание изучению того, как ситуация сказывается на малых предприятиях, в том числе строительных подрядчиках и авторемонтных мастерских, у которых, вероятно, нет сильной переговорной позиции по отношению к поставщикам. Такаичи поручила министру транспорта Канеко Ясуси и другим министрам устранить эти задержки, чтобы такая продукция могла поступать всем нуждающимся в ней предприятиям. Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные члены его администрации продолжают оказывать давление на Кубу. Они ввели нефтяную блокаду и предъявили обвинения бывшему лидеру страны. Однако госсекретарь Марко Рубио заявил, что США всегда будут предпочитать мирное урегулирование. Выступая перед журналистами в Майами в четверг, Рубио заявил: «На Кубе, как и в любой точке мира, мы предпочитаем дипломатическое урегулирование путем переговоров». Однако он заявил, что вероятность достижения соглашения невелика. Он добавил, что у Трампа есть обязанность реагировать на угрозы национальной безопасности. В среду Министерство юстиции США предъявило обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Его обвиняют в причастности к уничтожению двух самолетов, в результате чего в 1990-х годах погибли 4 человека. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Рубио провоцирует военную агрессию. Он опроверг утверждение о том, что его страна является государством-спонсором терроризма, и заявил, что она не представляет угрозы национальной безопасности США. Южное командование США заявило, что авианосец USS Nimitz прибыл в Карибское море. Трамп опроверг утверждение, что военный корабль находится там с целью запугивания Кубы. Он заявил, что хочет помочь кубинскому народу из гуманитарных соображений. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримасу.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «Хонто, кавайи, да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне», этот тоже. «И» в этой фразе еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
2: Мите, коно ти-шацу.
6: 面白いですね。
0: Вот что это значит.
2: 見て、この T シャツ。
1: Посмотри на эту футболку.
0: 見て – это глагол «смотреть». миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», кисяцу – «футболка».
6: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
5: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
5: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
5: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: これをください。
8: これをください。
9: これをください。
1: А теперь попробуйте сами.
5: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 22 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь в рамках учений. Зеленский заявил, что в результате удара по штабу российских сил безопасности погибло около 100 человек. Госсекретарь США видит хорошие признаки для мирного соглашения с Ираном. А сейчас подробнее об этом. Министерство обороны России заявило о поставке ядерных боеприпасов в рамках учений ядерных сил в район соседней Беларуси, где дислоцирована ракетная бригада. Этот шаг может вызвать негативную реакцию со стороны Украины и европейских стран. Министерство в четверг сообщило в социальных сетях, что белорусская бригада загружает специальные боеприпасы на пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов «Искандер-М» и скрытно продвигается в обозначенный район. «Искандер-М» – баллистическая ракета малой дальности. На видео, опубликованном министерством, видно, как грузовики проезжают через лесистую местность и, судя по всему, на пусковые установки устанавливаются ракеты. Ранее министерство объявило о проведении трехдневных учений, которые продлятся до четверга и будут посвящены подготовке и применению ядерных сил. В учениях примут участие более 64 тысяч человек. Министерство обороны Беларуси также сообщило, что будет сотрудничать с Россией в проведении учений, направленных на подтверждение оперативных процедур, включая транспортировку и применение ядерных боеголовок. В декабре прошлого года Беларусь сообщила о размещении на своей территории баллистической ракеты средней дальности «Орешник» российской разработки. Сообщается, что «Орешник» способен нести ядерные боеголовки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нанесла удар по штаб-квартире российской спецслужбы на оккупированной территории, в результате чего около 100 человек погибли или получили ранения. Зеленский в четверг написал в соцсетях, что Служба безопасности Украины атаковала штаб-квартиру Федеральной службы безопасности России в Херсонской области на юге Украины. Он не уточнил, когда и как была проведена эта операция, но сообщил, что удар уничтожил систему противовоздушной обороны. Пост Зеленского включал видеозапись зданий, охваченных пламенем после нескольких ударов. Зеленский написал, что россияне должны почувствовать, что обязаны положить конец своей войне, и добавил, что украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать. По сообщениям, Тегеран рассматривает новое мирное предложение Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что появились некоторые обнадеживающие признаки. Рубио выразил оптимизм по поводу достижения сделки, заявив: «Я не собираюсь утверждать, что это обязательно произойдет, но хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы попытаться заключить сделку». Рубио отметил, что не хочет быть излишне оптимистичным, но сказал, что будет следить за развитием событий в ближайшие дни. Информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщило, что соглашение не достигнуто, но разногласия уменьшились. В сообщении говорится, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу иранских запасов обогащенного урана. Трамп поклялся конфисковать эти материалы, заявив: «Мы их получим, они нам не нужны, мы не хотим их. Вероятно, мы уничтожим их после того, как получим, но мы не позволим им иметь их». Однако Иран продолжает сопротивляться в этом вопросе. Иранские источники сообщили Reuters, что верховный лидер Муджтаба Хаменеи издал директиву о том, что обогащенный уран не должен отправляться за границу.
Премьер-министр Японии Такаичи Санае поручила министрам кабинета устранить задержки в цепочках поставок красок, утеплителей и прочих строительных материалов, производимых из нафты, чтобы обеспечить поступление этой продукции нуждающимся в ней компаниям, включая малые предприятия. Такаичи дала это поручение на состоявшемся в четверг заседании Кабинета министров, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр заверила, что Япония, вероятно, сможет обеспечить достаточные запасы сырой нефти и нефтепродуктов, получаемых из нафты, на весь следующий год, приложив больше усилий для их закупки из альтернативных источников за пределами Ближнего Востока. Однако она указала, что в стране наблюдаются задержки в цепочках поставок производимых из нафты товаров, таких как краски и изоляционные материалы, а также смазочные масла. Такаичи сказала, что правительство занимается решением этой проблемы, уделяя особое внимание изучению того, как ситуация сказывается на малых предприятиях, в том числе строительных подрядчиках и авторемонтных мастерских, у которых, вероятно, нет сильной переговорной позиции по отношению к поставщикам.

Такаичи поручила министру транспорта Канеку Ясуси и другим министрам устранить эти задержки, чтобы такая продукция могла поступать всем нуждающимся в ней предприятиям. Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные члены его администрации продолжают оказывать давление на Кубу. Они ввели нефтяную блокаду и предъявили обвинения бывшему лидеру страны. Однако госсекретарь Марко Рубио заявил, что США всегда будут предпочитать мирное урегулирование. Выступая перед журналистами в Майами в четверг, Рубио заявил: «На Кубе, как и в любой точке мира, мы предпочитаем дипломатическое урегулирование путем переговоров». Однако он заявил, что вероятность достижения соглашения невелика. Он добавил, что у Трампа есть обязанность реагировать на угрозы национальной безопасности. В среду Министерство юстиции США предъявило обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Его обвиняют в причастности к уничтожению двух самолетов, в результате чего в 1990-х годах погибли 4 человека. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Рубио провоцирует военную агрессию. Он опроверг утверждение о том, что его страна является государством-спонсором терроризма, и заявил, что она не представляет угрозы национальной безопасности США. Южное командование США заявило, что авианосец USS Nimitz прибыл в Карибское море. Трамп опроверг утверждение, что военный корабль находится там с целью запугивания Кубы. Он заявил, что хочет помочь кубинскому народу из гуманитарных соображений. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито надо кирю мамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.

0: Там просит продавца упаковать ей амулет.
1: Дзя, кореу кудасай.
2: Тогда я его куплю. О Мамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
0: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
3: «Каваи-о-мамори»
2: – «милый амулет».
0: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «хонто-каваи» – «да, очень».
2: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «каваи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «каваи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: «Каваи». «Каваи десне». «Каваи омамори десне».
2: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
1: Мите, коно ти-шацу.
4: Омоширой десу не.
2: Вот что это значит.
1: Мите, коно ти-шацу.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», тисяцу – футболка.
4: Омоширой десу не.
0: Забавное.
2: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
0: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
3: Омосирой. Омосирой десу не.
2: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
3: Оки. Оки.
1: Оки десу не. Оки десу не.
2: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
3: Такай. Такай.
1: Такай десу не. Такай десу не.
0: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
1: Корео кудасай.
2: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
0: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: これをください.
6: これをください.
7: これをください.
0: А теперь попробуйте сами.
3: これをください. これをください.
2: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
8: これ、かわいいお守りですね。
9: 本当、かわいい。
8: これもいいですね。
10: それは縁結びのお守りです。800円になります。
11: 縁結び、
9: 恋人ができるお守り。
8: じゃあ、これをください。
0: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сенсоджи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
2: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
0: Многие из них популярны среди туристов.
2: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
0: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сенсоджи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
2: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которое считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 22 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь в рамках учений. Зеленский заявил, что в результате удара по штабу российских сил безопасности погибло около 100 человек. Госсекретарь США видит хорошие признаки для мирного соглашения с Ираном. А сейчас подробнее об этом. Министерство обороны России заявило о поставке ядерных боеприпасов в рамках учений ядерных сил в район соседней Беларуси, где дислоцирована ракетная бригада. Этот шаг может вызвать негативную реакцию со стороны Украины и европейских стран. Министерство в четверг сообщило в социальных сетях, что белорусская бригада загружает специальные боеприпасы на пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов «Искандер-М» и скрытно продвигается в обозначенный район. «Искандер-М» – баллистическая ракета малой дальности. На видео, опубликованном министерством, видно, как грузовики проезжают через лесистую местность и, судя по всему, на пусковые установки устанавливаются ракеты. Ранее министерство объявило о проведении трехдневных учений, которые продлятся до четверга и будут посвящены подготовке и применению ядерных сил. В учениях примут участие более 64 тысяч человек. Министерство обороны Беларуси также сообщило, что будет сотрудничать с Россией в проведении учений, направленных на подтверждение оперативных процедур, включая транспортировку и применение ядерных боеголовок. В декабре прошлого года Беларусь сообщила о размещении на своей территории баллистической ракеты средней дальности «Орешник» российской разработки. Сообщается, что «Орешник» способен нести ядерные боеголовки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нанесла удар по штаб-квартире российской спецслужбы на оккупированной территории, в результате чего около 100 человек погибли или получили ранения. Зеленский в четверг написал в соцсетях, что Служба безопасности Украины атаковала штаб-квартиру Федеральной службы безопасности России в Херсонской области на юге Украины. Он не уточнил, когда и как была проведена эта операция, но сообщил, что удар уничтожил систему противовоздушной обороны. Пост Зеленского включал видеозапись зданий, охваченных пламенем после нескольких ударов. Зеленский написал, что россияне должны почувствовать, что обязаны положить конец своей войне, и добавил, что украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать. По сообщениям, Тегеран рассматривает новое мирное предложение Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что появились некоторые обнадеживающие признаки. Рубио выразил оптимизм по поводу достижения сделки.

Белки заявив: «Я не собираюсь утверждать, что это обязательно произойдет, но хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы попытаться заключить сделку». Рубио отметил, что не хочет быть излишне оптимистичным, но сказал, что будет следить за развитием событий в ближайшие дни. Информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщило, что соглашение не достигнуто, но разногласия уменьшились. В сообщении говорится, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу иранских запасов обогащенного урана. Трамп поклялся конфисковать эти материалы, заявив: «Мы их получим, они нам не нужны, мы не хотим их. Вероятно, мы уничтожим их после того, как получим, но мы не позволим им иметь их». Однако Иран продолжает сопротивляться в этом вопросе. Иранские источники сообщили Reuters, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что обогащенный уран не должен отправляться за границу. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи поручила министрам кабинета устранить задержки в цепочках поставок красок, утеплителей и прочих строительных материалов, производимых из нафты, чтобы обеспечить поступление этой продукции нуждающимся в ней компаниям, включая малые предприятия. Такаичи дала это поручение на состоявшемся в четверг заседании кабинета министров, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр заверила, что Япония, вероятно, сможет обеспечить достаточные запасы сырой нефти и нефтепродуктов, получаемых из нафты, на весь следующий год, приложив больше усилий для их закупки из альтернативных источников за пределами Ближнего Востока. Однако она указала, что в стране наблюдаются задержки в цепочках поставок производимых из нафты товаров, таких как краски и изоляционные материалы, а также смазочные масла. Такаичи сказала, что правительство занимается решением этой проблемы, уделяя особое внимание изучению того, как ситуация сказывается на малых предприятиях, в том числе строительных подрядчиках и авторемонтных мастерских, у которых, вероятно, нет сильной переговорной позиции по отношению к поставщикам. Такаичи поручила министру транспорта Канеко Ясуси и другим министрам устранить эти задержки, чтобы такая продукция могла поступать всем нуждающимся в ней предприятиям. Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные члены его администрации продолжают оказывать давление на Кубу. Они ввели нефтяную блокаду и предъявили обвинения бывшему лидеру страны. Однако госсекретарь Марко Рубио заявил, что США всегда будут предпочитать мирное урегулирование. Выступая перед журналистами в Майами в четверг, Рубио заявил: «На Кубе, как и в любой точке мира, мы предпочитаем дипломатическое урегулирование путем переговоров». Однако он заявил, что вероятность достижения соглашения невелика. Он добавил, что у Трампа есть обязанность реагировать на угрозы национальной безопасности. В среду Министерство юстиции США предъявило обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Его обвиняют в причастности к уничтожению двух самолетов, в результате чего в 1990-х годах погибли 4 человека. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Рубио провоцирует военную агрессию. Он опроверг утверждение о том, что его страна является государством-спонсором терроризма, и заявил, что она не представляет угрозы национальной безопасности США. Южное командование США заявило, что авианосец USS Nimitz прибыл в Карибское море. Трамп опроверг утверждение, что военный корабль находится там с целью запугивания Кубы. Он заявил, что хочет помочь кубинскому народу из гуманитарных соображений. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам.
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримасу.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «Хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
2: Мите, коно ти-шацу.
6: 面白いですね。
0: Вот что это значит.
2: 見て、この T シャツ。
1: Посмотри на эту футболку.
0: 見て – это глагол «смотреть». миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», кисяцу – «футболка».
6: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
5: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
5: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
5: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: これをください。
8: これをください。
9: これをください。
1: А теперь попробуйте сами.
5: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодня?